0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая и переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

если слушать, то Радио Рокс. Домой!

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая и переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая и переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

школу, забрались на крышу дома. Как хочется рок-н-ролла в неполных 16 лет.

0: над Рижским заливом 6 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: С сегодняшнего дня прошу считать меня.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая и переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В Центре управления кризисами необходимы перемены. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Центр управления кризисами на данный момент не является настоящим центром управления кризисами. Поэтому необходимы перемены, заявил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрес Кулбергс. В Центре управления кризисами есть вещи, которые не доведены до конца. Выделены деньги, написаны бумаги. Но здесь главный вопрос в том, была ли дана власть и уважают ли ее остальные, сказал Кулбергс. По его мнению, центр будет работать только тогда, когда ему будет предоставлено своя комната, из которой можно будет координировать управление кризисами. Нечто подобное он видел во время своего визита в Украину, и ее опыт следует перенять и Латвии, заявил Кулбергс. Кулбергс и Ринкевич обсудили необходимые изменения. Есть два варианта. Либо не продолжать работу Центра управления кризисами, либо улучшить ее. В наших общих интересах улучшить ее, сказал премьер. 4 сентября Кулбергс созвал заседание для поиска решений на правительственном уровне. Со своей стороны, Ринкевич признал, что в законе для Центра управления кризисами определено много обязанностей и дан большой объем полномочий, однако его развитие, по мнению президента, при создании остановилось где-то на полпути. Это, по мнению президента, вопрос ресурсов, технологий и людей. Поэтому, перенимая опыт Украины и собственный опыт, необходимо думать о совершенствовании Центра управления кризисами. На встрече с премьером Ринкевич также передал Кулбергсу составленный им список конкретных дел, которые необходимо выполнить для улучшения государственной системы управления кризисами. Его предложения будут обобщены и рассмотрены в правительстве. Ринкевич обязался следить за их выполнением в различных форматах, как на обычных регулярных встречах с премьером, так и на встречах с министрами, а также обсуждая отдельные вопросы на заседании Совета национальной безопасности. Сам президент пока не намерен предлагать Сейму какие-то поправки к закону, поскольку, по его мнению, кабинет министров действует достаточно оперативно. Однако, если он увидит какие-либо задержки, то и такой инструмент имеется в его распоряжении.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Борис Брейча, Латвия. 23. октябрь. Шоми Арена. Борис и Виня Reflection Store. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
5: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу-сервис.
2: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала.
4: Люди ночами.
3: Билеты на Friday Ticket.

0: rocket.com. Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая и переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
3: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01000468.
4: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
5: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Я пью до дна за тех, кто...
7: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билишу Сервис. Не пропусти.
8: Еще не все разрешено.
0: Радио «Рокс». 88,6.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В двухнедельный срок будет подготовлен план устойчивости отрасли связи в чрезвычайных обстоятельствах. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Министр сообщения Рихард Козловскис поручил операторам мобильной связи в сотрудничестве с ГАО «Латвийский государственный центр радио и телевидения», ООО «ТЭТ» и Министерством сообщения до 11 сентября этого года подготовить план действий по обеспечению устойчивости связи в чрезвычайных обстоятельствах. Целью плана действий будет улучшение покрытия мобильной связи в кризисных ситуациях и оперативное восстановление связи. В то же время, по мнению министра, важно укреплять потенциал центра управления кризисами и его способность координировать сотрудничество различных служб и учреждений в чрезвычайных ситуациях. В министерстве подчеркивают, что электронная связь в наши дни – это не просто коммерческая услуга. В чрезвычайных ситуациях она является частью критической инфраструктуры государства. В случаях, когда люди не могут связаться с близкими, получить актуальную информацию или при необходимости дозвониться до оперативных служб, затрагивается не только доступность услуг, но и общественная безопасность. Учитывая, что мобильная связь является услугой, предоставляемой частными коммерсантами, и государство не устанавливает конкретные технические решения для каждой базовой станции, вовлеченные стороны должны договориться о мерах, которые в будущем обеспечат более высокий уровень непрерывности услуг. Также обсуждается развитие решения для национального роуминга в чрезвычайных ситуациях.
2: Про строительство.
1: В рамках железнодорожного проекта Rail Baltica в заново построенной южной части Рижского центрального вокзала поезда по существующей колее шириной 1520 мм могли бы начать курсировать с середины 2028 года, сообщили в среду представители ООО «Европейские железнодорожные линии». Завершены все основные работы в запланированном объеме в южной части здания нового Рижского центрального вокзала на прилегающей площади и на пассажирских платформах. До конца этого года продолжатся небольшие работы по благоустройству и отделке здания на платформах и на прилегающей площади. Госсекретарь Министерства сообщений известил, что после завершения существенных работ в здании еще необходимо проложить рельсы, контактные сети и сигнализацию. Поэтому вокзал для движения можно будет открыть в середине 2028 года. В свою очередь, до конца 2029 года планируется создать соединение Рижского аэропорта с Рижским центральным вокзалом, на что также привлечено финансирование. Он признал, что финансирование меньше, чем планировалось изначально, поэтому в терминале Рижского аэропорта также ищутся различные решения по оптимизации.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: «Автомонитор» на Радио Рокс.
1: Выходит на финишную прямую календарное лето, 27 августа на календаре, и считанные дни остаются до 1 сентября, когда вновь начнутся школы, и к существующим пробкам по утрам добавится порядка 25-30% автомобилей. Госполиция обещает усиленные рейды возле учебных заведений, в первую очередь там, где установлены знаки 30. С другой стороны, в День знаний, наверное, стоит воспользоваться общественным транспортом, тем более, что для всех он по традиции будет бесплатным. Время еще есть, но о логистике лучше все-таки подумать заранее. Что в данный момент происходит на магистралях и улицах латвийской столицы? Утренний час пик набирает обороты, хотя на мониторе что-то среднее между 2 и 3 баллами. Места основных заторов, их пока 12. Это Карля Ульманя перед ЛЕПС в направлении центра. Въезд в город со стороны Елговского шоссе А8. Здесь пробочка в последнее время собирается на переходе на Венебас-Гатве. А также классические затруднения на Круспилс в сторону Гранита. Это если двигаться от моста Славу и на Густава Земгала-Гатву перед Брейба со стороны восточной магистрали. Во всех перечисленных местах длина очереди меняется, но в среднем здесь можно оставить от 8 до 12 минут. В остальном в городе преимущественно свободное движение, и на этом о трафике пока все. Продолжим через полчаса. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем пожелаю удачного дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
5: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
6: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi Arena. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
0: Radio Rocks.

0: Музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Реклама.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
0: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая и переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

за лоб. Верится и не верится все, что случилось не вдруг.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Давайте посмотрим, что изменилось за минувшие полчаса на магистралях и улицах латвийской столицы. На мониторе появились 4 балла, загруженность дорог прибавила до 44%, но это на 8% ниже среднего показателя для этого времени четверга. Ну а с понедельника, то есть с наступлением осени, будет примерно на треть больше машин, и это нужно учитывать. В День знаний транспорт в городе будет бесплатным, грех этим не воспользоваться. Сэкономите время и нервы. Вернемся к дорожной обстановке в латвийской столице. В данный момент в топе заторов остаются Карля Ульманя Гатва перед Лепая в сторону центра, Густава Земгала Гатва перед Бриеба со стороны Восточной магистрали, кстати, здесь можно оставить до 15 минут, и плотно на Круспилсе Гранита в обоих направлениях. Отметим, что появилась пробка из-за ДТП на Латгале с передвижкой в направлении центра. Здесь также можно задержаться примерно на 15 минут. Есть еще полтора десятка затруднений от 5 до 10 минут, но в общем и целом нормальный пока еще летний трафик. Да и с погодой сегодня все хорошо. Преимущественно солнечно и до 21 градуса. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, удачного дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4. Новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги. Улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Невыключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки «Филман».
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Я пью до дна за тех, кто в море.
9: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
10: «18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
11: Еще не все дорешено.
10: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
11: Еще не все разрешено.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Рабочие места с повышенным риском несовместимы с программой летнего трудоустройства школьников. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Рабочие места, где существует повышенный риск для безопасности или здоровья молодого человека, несовместимы с целью и условиями программы летнего трудоустройства школьников, заявили в Государственном агентстве занятости. Во вторник в комплексе первичной обработки зерна сельскохозяйственного кооператива «Латрапс» в Эле погиб сезонный работник. В государственной полиции сообщили, что мужчина 1984 года рождения, управляя трактором, наехал на подростка 2009 года рождения, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Госполиция возбудила уголовный процесс. Выясняются все обстоятельства произошедшего. После несчастного случая комплекс первичной обработки зерна временно закрыт. Государственная инспекция труда также расследует происшествие. Государственное агентство занятости выражает глубокие соболезнования близким погибшего юноши. Учреждение отмечает, что окончательные выводы об обстоятельствах и причинах конкретного несчастного случая можно будет сделать после расследования, проведенного компетентными органами. Поэтому агентство в настоящее время не может оценивать соответствие конкретного случая требованиям охраны труда. В то же время в агентстве подчеркнули, что безопасность молодежи в рамках программы летнего трудоустройства школьников является одним из важнейших требований. Работодатель должен обеспечить школьнику работу, не связанную с повышенным риском для его безопасности, здоровья, нравственности и развития. Работодатель также должен предоставить руководителя работ, который в рабочее время наблюдает за школьником и помогает ему освоить необходимые для работы навыки. Один руководитель работ может одновременно руководить работой не более чем 10 школьников. Молодой человек в возрасте до 18 лет, участвующий в программе летнего трудоустройства школьников, должен пройти предварительный медосмотр. Работодатель должен проинформировать одного из родителей или опекуна подростка об оценке рисков рабочей среды и мерах по охране труда, а также перед началом работы проинструктировать молодого человека о требованиях охраны труда. Работодатель также должен обеспечить необходимую спецодежду и средства индивидуальной защиты.
2: Про Ригу.
1: Из-за загрязнения, вызванного бурей, запрещено купаться на Кипсале, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Анализ проб воды свидетельствует, что на Кипсальском пляже в Даугаве микробиологические показатели не соответствуют гигиеническим требованиям, поэтому на этом пляже пока запрещено купаться и будут установлены соответствующие запрещающие знаки. В Риге на минувших выходных были экстремальные ливни и буря, которые вызвали перегрузку переполнения систем стока дождевой воды и попадание загрязнения в Даугаву. На морских пляжах анализы воды хорошие, там купаться разрешено. Результаты анализов остальных мест для купания будут получены в ближайшие дни, поэтому пока купаться там не рекомендуется.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
0: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
2: Radio Ross 88.6

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене.

0: цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
1: Радио Рок. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая и переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
1: Радио Рос 88,6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: По погоде хороший денек, четверг, 27 августа, утренний час пик в латвийской столице, по сути, завершился на 4 баллах, к этой минуте на монитор уже вернулась тройка, и на дорогах стало спокойнее. Однако остаются сложные места, об одном из них рассказал водитель грузовика Виктор. Это сообщение на 9.20.
2: Доброе утро, дорожная информация, Виктор. В связи с тем, что убирают поваленные деревья с труб теплотрассы на улице Круспилс, не доезжая перекрестка с улицы Граниту, направление от центра в сторону Румбулы, очень затруднено движение. Пробочка собралась большая. Время займет, где-то в районе минут 15. Так что ищем объездные пути. Будьте внимательны. Всем удачи.
1: Скажем спасибо Виктору, что предупредил, и перейдем к сводке госполиции за вчерашнюю среду. По Риге и столичному региону зарегистрировано 66 ДТП, что по нынешним временам немного. Пострадали 11 человек, в том числе 2 пешехода и 3 велосипедиста. Всего же с начала недели за 3 дня с понедельника по среду в дорожных инцидентах травмы получили 6 велосипедистов и 2 погибли. Это наименее защищенная категория участников дорожного движения. Будьте внимательны и берегите велосипедистов. Патрульные за различные правонарушения в области дорожного движения составили 76 протоколов, при этом не задержали ни одного водителя под хмельком или под кайфом. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пусть дороги для вас будут безопасными, а день удачным.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maksimā.
0: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. Радио Рокс.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
4: Boris Brejcha, Latvia, 23. Oktobris, Šomi Arena. Boris un viņa Reflections Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brejcha, Šomi Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām.
5: Radio Rocks.

0: Реклама.
1: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. Радио «Рокс». Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая и переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс.
3: Как же, Джокер, ты хитер. Ты удачи приговор, брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Реклама.
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4. Новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги. Улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
2: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
0: Радио Рокс. Только музыка. Настоящая музыка.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Реклама.
2: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
3: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
4: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
1: Радио Рокс 88,6.

0: Реклама.
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4. Новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги. Улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
0: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
0: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая и переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
3: Радио Рокс.

Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом полдень. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Осторожно, горит!
2: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека.лв. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека.лв. Все условия на Апотека.лв. В хороших руках. Апотека.
4: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
0: Radio Rocks 88.6 FM.

0: Реклама.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas! No 27. augusta līdz 1. septembrim torte Cielaviņa Staburadze 700 gramu 8,99 €. Un līdz 31. augustam ar paldies karti tomātu mērces pilva 510 gramu 1,39 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai RGK 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая и переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
0: Радио Рокс 88.6 FM.
3: За столом сидели.

0: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Радио «Рокс». Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая и переменная облачность. При слабом ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
2: Радио «Рокс».

стороне, я помашу тебе в смущении рукою, пообещая себе оставить наконец тебя в покое.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу-сервис.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Bilishuservice. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
0: Радио «Рокс». 88,6 FM.

сядем у окошечка в на колесах горенке. За полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Reklāma.
1: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. Līdz 31. Augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksimā.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: iSpeak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
3: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Радио Рокс.

что север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном, если можно, с печеньем. Да не бог весть каким, а я хочу с юбилейным. Вот вам 200 рублей, хозяюшка, невзначай. За все про все полтораста, а остальное на чай. Вы не будете чуть свет, и в дверь купе не стучите.

прескуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Если слушать, то Радио Рокс.

мерцают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины, поглощая.

0: Реклама.
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
0: Группа «Машина времени» в Риге.

Время цинизма в моде без правил бои. И мы бьемся, стоим за своих. Жаль, своих почти нет никого.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: открывают свой занавес.
1: Кайф!
0: Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов.
1: Кайф!
0: Если хочет себя спасти, приближает к опасности.
1: Кайф!
0: Если хочет себя забрать.

0: Реклама.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Давайте представим ситуацию, она довольно-таки стандартная. Ты едешь по дворовой дороге, хочешь повернуть направо во въезд или к парковке, а параллельно тебе тротуар широкий, с велополосой и, конечно, пешеходами. И вот здесь большинство водителей делают одну и ту же ошибку. Смотрят только налево, нет ли встречки, и поворачивают. А что справа? А там самокатчик, велосипедист, ребенок на беговеле или просто человек с телефоном, идущий по выделенной зоне. Запомните самое главное. Вы обязаны уступить всем, кто движется по тротуару, будь то пешеход, велосипедист или подросток на моноколесе. Это по правилам и это по здравому смыслу. Ведь это вопрос секунды, а цена может быть слишком высокой. В общем, совет для новичков. Поворачивая направо, останавливайтесь полностью, как перед пешеходным переходом. И действительно, летом скорость у тех, кто на самокате или велосипеде, это не шутка. Они реально вылетают. И тормозной путь у тебя не ноль, даже если едешь 10 км в час. Любопытно, что в разных странах стоимость базовой страховки на автомобиль немного снизилась, примерно на 3-5% по сравнению с прошлым годом. Почему? Все просто. Больше конкуренции, цифровые платформы, меньше бумажной волокиты. Интересно то, что в некоторых странах начали активно использовать краткосрочные страховки, особенно для такси, арендованных автомобилей или подработок по вечерам. Такой полис можно оформить даже на 1-3 дня прямо через приложение. Какой отсюда вывод? Внимательно читайте условия. Иногда выгоднее оформить временную страховку для короткой поездки, чем переплачивать за месяц, а то и за целый год. Давайте поговорим про мойку автомобиля в жару или как не испортить лак и стекла. Знакомая ситуация. Пыль садится мгновенно, стекла мутнеют, и рука сама тянется к шлангу. Но если вы моете машину под прямыми лучами солнца, готовьтесь к пятнам, разводам и, что хуже, микротрещинам. Холодная вода по раскаленному капоту – это стресс для лакокрасочного покрытия. Плюс шампунь и пена моментально высыхают, не успев поработать, и в итоге не чисто, а грязно. И все в разводах. Идеально, конечно, это утро или вечер. Вода не ледяная, без сильного напора, смыли, сразу вытерли микрофиброй, не дали каплям испечься. И да, не забывайте про стекла. Летом из-за бликов и разводов видно хуже, чем зимой в снег. А плохая видимость – всегда плохая идея. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного.

0: А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
1: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
2: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
3: Радио «Рокс». Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, юго-восточный ветер до 4 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, осадков не прогнозируется, ветер южно-юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду, столбики термометров под ним. До плюс 23 градусов.
3: Радио «Рокс».

0: вслух. Джанго, музыкант.
1: Были такие моменты расставаний, казалось бы, фатальных, так сказать, необратимых. А потом все возвращалось на круги своя совершенно каким-то чудесным способом. И я понимал, что это именно то, что надо. То есть это тот путь, который предназначен. Как бы свыше. Надо прислушиваться к себе, к своему сердцу. Это очень важный момент.
0: Сказано на Радио Рокс.

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Клиентам Дирекции безопасности дорожного движения доступна информация о персональных данных, подвергшихся утечке. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Клиенты Дирекции безопасности дорожного движения, чьи персональные данные подверглись утечке в результате кибератаки, теперь могут индивидуально ознакомиться с наборами персональных данных, которые стали доступны злоумышленникам. На портале электронных услуг Дирекции после аутентификации в своем профиле клиенты смогут узнать, стали ли их персональные данные доступны в результате кибератаки. Дирекция призывает клиентов не делиться этими данными публично и не публиковать их в социальных сетях. Дирекция призывает клиентов быть осторожными и проверять любую полученную информацию на официальном сайте, не используя ссылки из электронных писем или смс-сообщений. На официальном сайте дирекции создан единый раздел, где собрана вся актуальная информация о произошедшей кибератаке на информационную систему дирекции, а также опубликован список рекомендуемых мер предосторожности.
2: Про происшествие.
1: Министерство иностранных дел получило от родственников информацию о латвийских путешественниках в Непале, с которыми на данный момент после произошедшего внезапного наводнения невозможно связаться. МИД информирует, что вечером 26 августа на телефон круглосуточного дежурного консульского департамента МИД по чрезвычайным ситуациям за рубежом начали поступать звонки от родственников, которые не могут связаться со своими членами семьи и друзьями, находящимися в настоящее время в Непале. От родственников получена информация по меньшей мере о 15 путешественниках из двух групп. Учитывая, что группы не зарегистрировались в консульском регистре, на данный момент МИД не может назвать ни точное количество туристов, находящихся в Непале, ни запланированные ими маршруты. Консульские департаменты, почетный консул Латвии в Непале в настоящее время делают все возможное, чтобы выяснить местонахождение латвийских путешественников.
2: Про политику.
1: Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф во время визита в Москву предостерег российских должностных лиц от эскалации конфликта с НАТО, особенно с Эстонией, Латвией и Литвой, заявили в среду интернет-изданию «Политико» два информированных источника. Главной целью визита Рэдклиффа было предостеречь от эскалации действий против стран Балтии, заявил один из источников. Другой источник добавил, что директор ЦРУ также пытался убедить Москву сократить военные и экономическую поддержку Ирану. В среду издание Wall Street Journal также сообщило, что Рэдклифф предостерег Россию от нападения на страны-члены НАТО. Более подробных разъяснений СМИ не предоставило. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в среду заявил, что целью визита Рэдклиффа были контакты между спецслужбами. Встречи с Путиным не было.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Ветер южный, юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу будет облачно. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама.
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4. Новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги. Улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
2: Борис Брейча, Латвия. 23. октябрь. Шоми Арена. Борис и Виня Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
3: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
7: Радио Рокс 88.6 FM.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже

0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.
1: Нам все сложнее верить в чудеса, помнить адреса, встать под паруса. Но хочется

0: Реклама. Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
1: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
3: Радио «Рокс». Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, юго-восточный ветер до 4 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, осадков не прогнозируется, ветер южно-юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
3: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Ну что ж, давайте поближе посмотрим, что с трафиком происходит в латвийской столице в эти минуты. Движение активное, 5 баллов, но это временно, потому что вечерний час пик стартовал и будет с каждой минутой набирать обороты. Но у нас есть хорошая новость, ее прислал водитель такси Александр Рязанов.
2: И на Южном мосту, где камера контроля скорости, где был знак 50, уже повесили знак 70. И правую полосу для движения открыли. То бишь, уже можно нормально там ехать.
1: Скажем спасибо Александру за инфу. Ну, это значит, что заторы и пробки на мосту Славу, а также на кольце уменьшатся как на этом участке, так и на прилегающих дорогах. Зато продолжаются дорожные работы на Карля Ульманя-Гатве в сторону центра перед ЛПС. Там весь день был затор, есть он и сейчас, и здесь можно оставить около 10 минут. И еще ДТП произошло на Густава-Замгала-Гатве перед Брибас. Там приличная пробка в направлении Восточной магистрали. На этом, пожалуй, пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачного продолжения дня, будьте внимательны и не отвлекайтесь на гаджеты.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка «Би-2» Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук», театр, история об одиночестве, которая знакома каждому. 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Невыключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки «Филман».
8: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
0: Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Уровень и оценка военной угрозы не изменились. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Уровень и оценка военной угрозы не изменились, заявил президент Эдгар Ринкевич. Советник президента Мартин Шдрегерис от имени Ринкевича указал, что риск прямой угрозы российского вторжения в Латвию в настоящее время низок. Как уже ранее заявлял президент, по-прежнему возможны различные диверсии, кибератаки, гибридные операции, но фактически Латвия и другие страны НАТО и Европейского Союза сталкиваются с ними регулярно. Органы внутренних дел, национальные вооруженные силы, союзники по НАТО принимают меры для предотвращения подобных действий, отметил советник. «Мы высоко ценим политические, дипломатические и военные усилия союзников по НАТО, в том числе США, по укреплению региональной безопасности», подчеркнул Дрегерис. Как сообщалось, директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф во время визита в Москву предостерег российских должностных лиц от эскалации конфликта с НАТО, особенно с Эстонией, Латвией и Литвой. Об этом сообщили в среду интернет-изданию «Политико» два информированных источника. Кроме того, сообщалось, что Министерство климата и энергетики Латвии подало на согласование проект распоряжения Кабинета министров, который предусматривает объявление до 1 декабря чрезвычайной ситуации в приграничных регионах на востоке Латвии в сферах здравоохранения, энергоснабжения, водного хозяйства. Министерство обосновывает необходимость объявления особого режима угрозами эскалации военных действий со стороны России и все более часто фиксируемых беспилотными летательными аппаратами и другими неопознанными объектами в воздушном пространстве Латвии или у госграницы.
2: Про происшествия.
1: Согласно информации, предоставленной местными туристическими компаниями и гидами Непала, в результате наводнения на границе Непала и Китая пропавшими на данный момент считаются 6 туристов из Латвии. Обновленную информацию Министерство иностранных дел Латвии получило от Управления по туризму Непала. Другая информация на данный момент не предоставляется, также неизвестно, являются ли эти 6 туристов именно теми, по поводу которых в МИД ранее обращались близкие. В Латвийской ассоциации турагентов и операторов сообщили, что члены ассоциации, а также, насколько известно, ни один другой лицензированный в Латвии туроператор не организовывали поездки в Непал. Как сообщалось, в среду вечером на круглосуточный телефон консульского департамента МИД начали поступать звонки от людей, которые не могли связаться с находившимися в Непале близкими и друзьями. МИД получил от родственников информацию по меньшей мере о 15 туристах из двух групп в Непале. В результате внезапного наводнения, вызванного обрушением ледника, погибли по меньшей мере 270 человек, еще 826, в том числе по меньшей мере 579 туристов, как непальцев, так и иностранцев, числятся пропавшими без вести.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Ветер южный, юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу будет облачно. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: На Радио Рокс группа «Высокосный год» и «Тихий огонек моей души». Мы открыли новый час и готовы зарядиться позитивом и энергией. Впереди вечернее действо «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин. Всем добра и бобра. Сразу начнем с праздника на улице басиста Нила Мюррея, отмечающего сегодня 76-й «Хэппи Бёздэй». Человек титанического музыкального масштаба, поиграл в «Колизее 2», с группой «Вайтснейк», с «Блэк Сэббет», с Гэри Муром, Брайаном Мэем, Питером Грином и так далее. Главное дело его жизни – «Белая змея» Дэвида Ковердейла, с которой он выпустил с десяток альбомов. Мы же послушаем «Ready and Willing», одноименный трек из альбома 80-го года. Его можно перевести как «Готов и полон желания». Ну что ж, «Вайтснейк» и Нил Мюррей рвутся в бой, и это то, что нужно, чтобы не скучно скоротать наш забойный вечерок.
0: Это «Рокс, детка».

0: Когда эта бабушка накурится, никто не знает, равно как и то, когда выйдет новый релиз Гарика Сукачева. Проанонсированный еще в конце прошлого года, так на прилавках и не появился. Здесь, как говорится, ждем-с. Ну а пока знакомимся с дорожной обстановкой в латвийской столице. Прямо по курсу «Автомонитор», после чего вернемся и продолжим под фирменные ритмы «Радио Рокс». Очень скоро группы «Rush», «Король и Шут», «Мураками», а также «Мумий-тролль» с «Медведицей». Через пару минут.
1: «Автомонитор» на «Радио Рокс».
0: Довольно необычное происшествие произошло сегодня утром на Луцавсале за торговым центром «Касинукай». Там загорелись два автомобиля, причем находились они по соседству друг с другом, и это навеяло на мысль поджоги. Несмотря на усилия пожарных, оба автомобиля выгорели полностью. ГПСС завершила свою работу на месте происшествия до 9 утра. Причина возгорания пока неизвестна. Рижские дороги полны неожиданностей, бдительности не теряем. Теперь к делам текущим. В данный момент дорожная обстановка в латвийской столице оценивается в 6 баллов, но заторы продолжают расти. Напряженная обстановка на Густава-Замгалагатва перед Брибас, где некоторое время назад произошло ДТП, пробки в обоих направлениях. Плотное и медленное движение в центре на улице Валдемара в сторону Вантового моста и далее до перекрестка Смелнсила. И подрастают заторы в обоих направлениях на Карля-Ульмане-Гатве. Это три самых сложных участка в городе. В завершение мы повторим инфу от водителя такси Александра Рязанова с моста Славу.
2: И на Южном мосту, где камера контроля скорости, где был знак 50, уже повесили знак 70. И правую полосу для движения открыли. То бишь уже можно нормально там ехать.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
7: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
1: Радио Рокс.

0: на Радио Рокс Король и Шут с треком «Кукла колдуна», а мы с полным на то правом поставим на проигрыватель альбом 21-12 76-го года выпуска от группы «Rush», потому что сегодня отмечает 73-й Happy Birthday Алекс Лайфсон, урожденный Алекс Живойнович, выдающийся канадский гитарист сербского происхождения, один из основателей легендарного трио. Входит в список 100 величайших гитаристов всех времен по версии издания Rolling Stone. Rush играют и по сей день в стилях прогрессив и хард-рок, и даже немного хэви-метал. Что касается пластинки 21-12, она высоко котируется и посвящена космической тематике. В 2062-м межгалактическая война заканчивается объединением всех планет под властью Красной Звезды Солнечной Федерации. Миром управляют жрецы храмов Сирингс, которые определяют содержание всего – книг, музыки и всех аспектов жизни. И так до 2012 года. А теперь трек «Сумрачная зона», и мы услышим трио «Rush», что называется, во всей красе, с гитарой Алекса Лайфсона, которому особенный респект.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas! No 27. augusta līdz 1. septembrim. Griezti ziedi, gladiolas, 39 centi gabalā. Un līdz 31. augustam konfekšu kārba Raffaello. 150 gramu, 2,99 €. Ar paldies karti, autiņbiksītes Huggies Pants, zēniem vai meitenēm. Iepakojumā 48 vienības, 10,99 €. Maksima!
3: I speak. Нервы. Мой МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
3: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Радиофест ЛВ.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, юго-восточный ветер до 4 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, осадков не прогнозируется, ветер южно-юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
5: Радио Рокс 88,6 FM.

0: На радио «Рокс» Вячеслав Бутусов и группа «Юпитер» с треком «Хлоп-хлоп» про гороховые зерна. Ну а мы отметим событие 27 августа 83-го. Сингл Дэвида Боуи «China Girl» ворвался в десятку британского хит-парада. Трек, написанный в 77-м и исполненный Игги Попом, был переосмыслен и через 6 лет получил вторую жизнь уже в исполнении автора Дэвида Боуи. Сингл стал мегапопулярным по обе стороны океана и вошел в его знаменитый альбом «Let's Dance». Для нашего эфира самое время немного смягчить звучание, и мы слушаем трек про китаянку от Дэвида Боуи на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Риск прямого военного вторжения в Латвию низок. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Уровень военной угрозы для Латвии не изменился, и риск прямого военного вторжения в настоящее время низок, заявил премьер-министр Андрес Кулбергс. Он заверил, что у жителей Латвии нет причин для беспокойства. Низкий риск прямой военной угрозы подтверждается информацией, имеющейся в распоряжении латвийских служб безопасности, что ранее подтвердил также президент Эдгар Ринкевич. В то же время премьер-министр подчеркнул, что мы должны считаться с кибератаками, попытками саботажа, провокациями, дронами и другими проявлениями гибридной войны. По словам премьера, обеспечивающие безопасность службы работают в режиме повышенной готовности. Укрепляется восточная граница, и совместно с союзниками по НАТО ведется постоянный мониторинг ситуации. Однако готовность к возможной угрозе – это не то же, что неминуемая угроза. Эти две вещи не нужно путать, подчеркнул Кулбергс. Как сообщалось, Министерство климата и энергетики подало на согласование проект распоряжения об объявлении чрезвычайной ситуации в отраслях здравоохранения, энергоснабжения, водного хозяйства в восточных приграничных регионах Латвии на период до 1 декабря. Министр климата и энергетики Янис Свитенбергс пояснил, что проект распоряжения не является сигналом о возможном вторжении, а превентивным действием, чтобы обезопаситься на случай, если во время воздушной угрозы потребуется обеспечивать непрерывность критически важных услуг. Кулбергс подчеркнул, что Латвия – безопасная страна и член НАТО. Здесь находятся войска союзников. Воздушное пространство постоянно контролируется. Восточная граница укрепляется. За ситуацией вместе с союзниками следят службы госбезопасности. В то же время задача правительства – быть готовым и к худшим сценариям. Именно поэтому мы укрепляем устойчивость государства и критическую инфраструктуру, подчеркнул премьер.
2: Про зарплату.
1: Минимальная зарплата в Латвии составляет 780 евро до уплаты налогов и остается второй, самой низкой среди стран Европейского Союза, где действует установленная законом национальная минимальная зарплата. Меньше получают работники только в Болгарии – 620 евро. Причем положение Латвии почти не улучшается и после учета различий в стоимости жизни. Об этом свидетельствует данные Евростат. Национальная минимальная зарплата установлена в 22 из 27 стран Евросоюза. В Дании, Италии, Австрии, Финляндии, Швеции единые национальные. Национальной минимальной зарплаты нет. Уровень оплаты труда там в значительной степени регулируется коллективными договорами. Разрыв между странами огромен. Если в Болгарии минимальная зарплата составляет 620 евро, а в Латвии 780, то в Люксембурге она достигает 2704 евро в месяц. Следом за Латвией идут Румыния – 795 евро, Венгрия – 838, Эстония – 886 евро. Все суммы приводятся до уплаты налогов и соцвзносов. Простое сравнение зарплат в евро не полностью отражает реальный уровень жизни. Одинаковая сумма позволяет купить разное количество товаров и услуг в разных странах, поэтому Евростат сравнивает минимальные зарплаты также по стандарту покупательной способности. Но и после такой корректировки Латвия остается в самом конце рейтинга. По данным Евростат, только две страны ЕС имеют минимальную зарплату ниже 1000 покупательных способностей – Латвия и Эстония. Самый низкий показатель у Эстонии – 886 по стандарту покупательной способности. Таким образом, с учетом покупательной способности, Латвия находится на предпоследнем месте, опережая лишь Эстонию. Для сравнения, самый высокий показатель – 2157 по стандарту покупательной способности у Германии.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Ветер южный, юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: На Радио Рокс Константин Никольский с треком «От любви к любви». У нас продолжаются вечерние посиделки под девизом «Рок жив», и мы исследуем и препарируем сегодняшний день с точки зрения значительных событий и веских дат из мира рок-н-ролла. К примеру, 27 августа – официальный день рождения питерской группы «Пушкинг». Ее в 94-м организовал Константин Шустарев, известный как «Коха». Он единственный вокалист и сочинитель музыки, а вот тексты писали другие люди. С 96 по 2009 группой «Пушкинг» было записано 13 полнометражных альбомов, большинство из которых на английском. Группа много и часто работала на Западе, в основном во Франции и в Германии. Мы же в день рождения шустрой банды послушаем трек «Башмаки» из альбома «Десятый круг» 99-го года выпуска. И группа «Пушкинг» прямо сейчас на Радио Рокс.
0: Это «Рокс, детка».

0: Группа Manfred Mann на Radio Rocks с треком Blinded by the Light. Он открывал альбом «Ревущая тишина» 76-го года выпуска. Заглавный сингл поднялся на вершину чарта Billboard. Что интересно, трек написал Брюс Спрингстин, однако мировым хитом он стал именно благодаря Manfred Mann и Крису Томпсону, запевавшему на этом треке. Ну что ж, мы меняем тему и переходим к автомонитору на Radio Rocks.
1: Автомонитор на Radio Rocks.
0: И заключительный сегодня выпуск. Друзья, посмотрим, как развиваются события на столичных магистралях и улицах, когда вечерний пик уже повернул к своему завершению. На максимуме было лишь 7 баллов и 54 затура. При этом к этой минуте загруженность дорог снизилась на уровень 4 баллов. Это в среднем. В городе есть затруднения. И об одном из них рассказывает водитель-экспедитор Алексей Николаев.
2: Всем добрый день, дорожная информация, Бестора проспект, опять пробочка, ведутся дорожные работы в районе Мангале, перекрыли одну полосу, так что не скучаем, слушаем любимое радио и всем удачи.
0: Спасибо Алексею, скажем, и продолжаем движение только вперед. Можно отметить Густава Замгалагатова перед Бриибас в обоих направлениях. Также плотно загружен участок Лелербасканцема и далее Вантовый мост и в обратную сторону. Улица Валдемара, Вантовый мост до улицы Мелсила. И также Карля Ульманя-Гатве, здесь несколько заторов, как в центр, так и со стороны Островного моста. Пожалуй, на этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. В завершение Валентин Юсин расскажет о помехе на дороге.
3: Всем привет. Улица Бриибас. Перед перекрестком с Матиса в сторону центра в средней полосе стоит машинка на аварийках с поднятым капотом. Будьте осторожней.
1: Автомонитор на Radio Rocks. Реклама.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
7: Радифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
1: Радио Рокс.

0: На Радио Рокс Женя Трофимов и «Комната культуры» со свежим треком «Добегу». А у нас еще один участник группы No Doubt принимает поздравления по случаю появления на свет. Ему сегодня стукнуло 56, и зовут его Тони Кеннелл. Он бас-гитарист. Когда пришел в группу в 87-м, на него сразу положила глаз вокалистка Гвен Стефани. Их роман продлился 7 лет и едва не развалил группу. Но именно этой истории была посвящена баллада «Don't Speak». Вчера мы ее как раз послушали, потому что днюха была у барабанщика No Doubt Эдриана Янга, а сегодня в честь Happy Birthday Тони Кеннелла мы послушаем трек «Ex-Girlfriend», бывшая подружка, на Радио Рокс.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Реклама. Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
1: Это вообще нужно измерять?
0: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
2: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Радио «Рокс». Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, юго-восточный ветер до 4 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, осадков не прогнозируется, ветер южно-юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду, столбики термометров под ним до плюс 23 градусов.
4: Радио Рокс. Латвия.

0: на Радио Рокс конец фильма с треком «Про счастье», а у нас ожидается шикарный финал вечернего действия под названием «Рок жив». Дело в том, что Роберт Плант в этот день, в 82-м, выпустил свой первый сольный альбом через 2 года после ухода в лучший мир барабанщика Led Zeppelin Джона Бонема. Понадобилось время, чтобы прийти в себя и записать релиз под сюрреалистичным названием «Картины в 11». Альбом получился очень интересным, Плант не пытался сделать второй Led Zeppelin, ну а что касается музыкантов, то на ударных он пригласил сразу 2 топовых барабанщиков – Кози Пауэлла и Фила Коллинза. Именно он играет в треке, который будем слушать. «Moonlight in Samosa». Самос – это остров в Эгейском море, поэтому само название создает удивительную картинку. Греция, море, ночь, луна и романтика. На этом, друзья, оставляю вас до завтра, когда мы вновь оторвемся под все лучшее и любимое на Радио Рокс. Меня зовут Владимир Тин, всем добра и бобра. Ну а через пару секунд Роберт Плант и его «Лунный свет» на острове Самос.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv. Над Рижским заливом 19 часов. Радио Rocks. Твое настоящее.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Роксет UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук», театр, история об одиночестве, которая знакома каждому. 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу-сервис.
0: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Осторожно, горит!
2: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
4: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
5: Радио «Рокс». Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящий

0: Реклама.
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4. Новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги. Улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www. Ticketshop LV и www.readyfest.lv.
4: Радио Рокс. 88,6 FM.

не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, юго-восточный ветер до 4 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, осадков не прогнозируется, ветер южно-юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду, столбики термометров под ним до плюс 23 градусов.
0: Это Рокс, детка.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, юго-восточный ветер до 4 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, осадков не прогнозируется, ветер южно-юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

на север, я улетел на восток.

0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv. Радио Rocks. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, юго-восточный ветер до 4 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, осадков не прогнозируется, ветер южно-юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду, столбики термометров под ним до плюс 23 градусов.
0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. 88.6 FM.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность без осадков, юго-восточный ветер до 4 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем ожидается облачная погода, осадков не прогнозируется, ветер южно-юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается облачная погода, ветер южно-юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный и юго-восточный умеренный. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Радио Рокс. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.

снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

судьбе. Я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все.

0: есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, но осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха от 20 до 24 градусов тепла. В Риге переменная облачность, легкий южный, юго-восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.